неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснулись.

что скоро вдали телефон. Голос услышал, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министерство обороны в настоящее время не видит признаков возможных атак на объекты критической инфраструктуры. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы.
0: Про полицию.
2: В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями, бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года. Рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Только любовь.
1: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
2: Песни, ставшие легендами.
1: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохен Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига, Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы следуем, ты как
0: Судрабу Сердц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Урцима Тырдзинш. Мы открыты и каждый день ждем вас в гости. Свежие фермерские фрукты, овощи, молочные продукты, а также рыба и копченое мясо. Все от проверенных производителей. И не забудьте попробовать свежайший мед прямо от пчеловодов. А еще уличная еда со вкусами разных кухонь мира, продукты со всей Латвии и даже больше. Удобная бесплатная парковка. Подъезжайте, как вам удобно. Урцима Тырдзинш. Живое, вкусное, настоящее. Дзелзвас 38А. Место, куда хочется возвращаться.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Влияние снижения акцизного налога на цены дизельного топлива было неполным. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливо, рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученные информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен на наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. В последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: В последнее время внимание общества привлекла система компенсации депутатам за транспорт и аренду жилья. За время работы нынешнего созыва парламента на эти цели из госбюджета уже потрачено более 1 000 000 евро. В следующем году заложено расходов еще больше. Мы сейчас не берем жилье, а обратим внимание на то, что транспортные компенсации получают все слуги народа, за исключением тех, в чем распоряжении есть служебные автомобили. Далее. На днях руководство города отчиталось о том, что в Риге сданы в эксплуатацию 3 региональные велодорожки в направлении Бабиты-Пинки, Улбраки и Кековы. А столичное самоуправление обещает продолжать расширение велоинфраструктуры, проложив в столице только в этом году еще 27 километров новых велодорожек. Тогда появляется вопрос, почему бы уважающим себя людям, депутатам, не показать пример, сэкономить деньги, отказаться от компенсации за транспорт и пересесть на велосипеды. А ведь, как известно, хороший пример заразителен. Что же касается текущего трафика, как обычно, он по пятницам ниже среднего уровня по трудовой неделе и в данный момент не дотягивает до 2 баллов.
2: При этом до 10 минут можно оставить на Карле Ульмане Гатве перед Лепес в обоих направлениях и на улице Юглас перед Малинас в сторону Бикернекского кольца.
1: На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и беспроблемного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах Билиш-сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl. Стоит того.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за трафиком в латвийской столице в пятницу 7 августа. Обстановка в городе летняя, но с небольшими исключениями. Есть несколько мест с заторами от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя Гатва перед ЛПС в обоих направлениях, Густава Земгала Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малианас в сторону кольца Бикернеку. Всего же в Риге с десяток заторов, которые могут вас задержать на несколько минут, ну а в остальном свободное движение. 2 балла на мониторе, в общем-то очередной легкий заезд на трудовые места. Но скажем несколько слов о происшествиях и аварийности. На днях недалеко от Елговы попался очередной лихач и вновь на БМВ. На участке, где разрешена скорость 90, машина двигалась 170. Тем не менее, полицейские догнали черную бэху, водителя оштрафовали на 1400 евро и на год лишили прав. Сводка полиции сообщает, что за вчерашний четверг по Латвии было зарегистрировано 150 ДТП, из них в Риге и столичном регионе 91. Пострадали 11 человек. Кроме того, патрульные составили 56 протоколов. Всего же по стране было выписано 410 штрафов за различные нарушения в сфере дорожного движения. Ну что ж, будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а движение безопасным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Преступная группа организовала незаконный въезд более 40 соискателей убежища в Финляндию из Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Аэробалтик. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений.
2: Про самое интересное.
1: 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, усилится западный юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. На мониторе перед 9 часами было 3 балла, 12 заторов. Средняя скорость в черте города составила 29 км в час. Были и остаются несколько заторов от 5 до 10 минут. Это Карля Ульманя-Гатва перед Лепая в обоих направлениях, Густава Земгала-Гатва перед Бриеве со стороны Восточной магистрали и улица Юглас перед Малинас в сторону кольца Бикернику. К этой минуте утренний час пик завершился. Дорожная обстановка оценивается на 2 балла. Трафик в желто-зеленом секторе почти везде свободное движение. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за четверг по Риге и столичному региону 91 ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе двое на электрогаджетах и 2 пешехода. Патрульные составили 56 протоколов, в том числе 26 за превышение скорости, в основном в жилых зонах и на знаке 30. Задержан один нетрезвый водитель, в его крови было более 1,5 промилле, когда он сел за руль. В итоге уголовное дело, лишение прав и помимо крупного штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Берегите себя и всем пожелаю безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Только

0: 3.2 FM.
1: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сельское хозяйство.
1: Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере.
2: Про Европу.
1: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка становится мостом между традицией и современностью. Сегодня знакомый по песне «Напиток жизни» исполнитель Ашот Аракелян представляет свою новую работу. «Эх, 50, ни много и ни мало». Певец армянского происхождения, работающий в жанре эстрадной музыки с национальными мотивами. В его творчестве гармонично сочетаются лирические баллады, в которых звучат темы любви и жизненных принципов. В этом году он представил еще одну новую жизненную работу, продолжив линию песен о судьбе и человеческих ценностях. Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиаторы обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм, евро 49. Огурец 1 штука, 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм, 69 центов. Lidl стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
2: Билеты на freiletiki.com.
0: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро, строительный фен 9 евро и органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах билетсервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пособия.
1: Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия.
2: Про социальные сети.
1: Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда вы решаете построить баню своими руками, тут же предполагается серьезная работа. Если все сделать правильно, домик на участке превратится в место отдыха и восстановления. Первым шагом является выбор места. Участок должен быть ровным, либо слегка возвышенным. Грунт устойчивым, без риска просадки или накопления влаги. Хорошая идея подвести коммуникации заранее. Это сэкономит время и силы в дальнейшем. Следующий этап – это фундамент. Чаще всего для бани выбирают столбчатое или свайное основание. Оно легче и в условиях правильного выполнения выдерживает нагрузку от строительства. Основной слой – щебень или гравий, а затем – бетон. Такой фундамент дает уверенность и надежность конструкции. Стены и материалы – это сердце вашей бани. Дерево остается классическим выбором – брус, доска или лафет. Этот материал привлекает своей натуральностью, теплотой и эстетикой. Но дерево требует внимания. Его нужно обработать антисептиками и антиперинами. Защитить от влаги и грибка. Следующие заботы – это крыша и вентиляция. Крыша должна удерживать тепло, не позволять влаге проникать внутрь и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Баланс между парной и комнатой отдыха невозможен без притока свежего воздуха, правильного вывода горячего пара. Утепление чердачного или подкравельного пространства, качественные материалы и стропильная система – все это влияет на долговечность. Когда все этапы пройдены корректно, баня становится не просто строением, местом, куда хочется возвращаться. А построить ее так, чтобы все было как надо, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Свежее местное без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее.
6: И местное.
5: Верно.
6: Без добавок?
5: Без добавок.
6: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка. Мощный звук. Визуал и энергия. На всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Максимальный пробег.
1: Вряд ли кто в момент приобретения автомобиля рассчитывает проехать на нем более нескольких сот тысяч километров. Но греческий таксист сломал все стереотипы. Он проехал на собственном автомобиле почти 5 миллионов километров. После этого мужчина сдал машину в музей и в обмен на нее получил новенький автомобиль.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 4 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко, и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Включаем снег.

0: сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзовос 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзовос 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг, ты мой враг.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про президента.
2: Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуетсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу.
3: Про чиновников.
2: Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому делу лесопромышленников. Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий.
3: Про Европу.
2: Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка становится мостом между традицией и современностью. Сегодня знакомый по песне «Напиток жизни» исполнитель Ашот Аракелян представляет свою новую работу. «Эх, 50, ни много и ни мало». Певец армянского происхождения, работающий в жанре эстрадной музыки с национальными мотивами. В его творчестве гармонично сочетаются лирические баллады, в которых звучат темы любви и жизненных принципов. В этом году он представил еще одну новую жизненную работу, продолжив линию песен о судьбе и человеческих ценностях. Встречайте!

0: Реклама.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиатор обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причиной могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама.
3: Turn us down, turn us to the sky,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima. Lai nekā netrūktu. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем.

0: Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит.
3: Про сельское хозяйство.
1: Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Цинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Цинтари».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает встречу долгожданную наш приближение.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Усилится западный, юго-западный ветер порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Значительных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Алицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Мотор.
1: Киноафиша. Мир моды никогда не стоит на месте. Там, где вчерашние победы уже ничего не значат, каждый новый день становится испытанием. Именно в такую атмосферу вновь приглашает киноафиша. Фильм «Дьявол носит Прада 2» продолжает историю героев, которых зрители полюбили еще после выхода первой части. В центре сюжета вновь оказываются Миранда Пристли, Энди Сакс, Эмили и Найджел. Старые знакомства, новые амбиции и неожиданные встречи вновь переплетаются в мире высокой моды, где успех требует не только таланта, но и умения принимать непростые решения. Фильм «Дьявол носит Прада 2» снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер «Месть носит Прада». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а режиссером картины вновь стал Дэвид Френкель, работавший над первой частью. Фильм «Дьявол носит Прада 2» стал долгожданным продолжением одной из самых известных историй о закулисье модной индустрии. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платье.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова, 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова, 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про пособия.
1: Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия.
2: Про социальные сети.
1: Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

В любую погоду и в любое время года с вами, друзья, программа «По заявкам» только для вас. Мы, как обычно, в эфире Авторадио с 14 до 15 по будням. Сегодня пятница, 7 августа. Меня зовут Владимир Тин. А начнем мы с весточки от Ольги. Добрый день, Авторадио и ведущий Владимир. Хочу сделать заявку на восточную песню Валерия Ободзинского. В песне есть слова «Что-то случилось этой весною, что-то случилось с ней и со мною». Заранее благодарю, а всем пламенный привет. Отвечаю, Ольга, судя по словам, которые вы здесь привели, это не восточная песня, а другая, и она называется «Что-то случилось». Но исполнитель тот же – Валерий Ободзинский. Мы ее слушаем и желаем вам хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

Пока не поздно, присылайте заявки в популярную передачу «Только для вас» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы переходим к посланию от Натальи. Здравствуйте, любимое Авторадио. Хочу поздравить друга Арунаса с наступающим днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, а песню поставьте на свой вкус. Это от подруги Натальи. Насколько понимаю, праздник будет на выходных, сегодня можно его начать. Наш добрый знакомый бригадир Арунас для своего коллектива и лично для вас, Наталья, частенько просит у нас хорошие песни, причем у него удивительно разнообразный вкус. Но главное, он всегда желает хорошего настроения и оставаться на позитиве. Именно этого мы вам, Арунас, сейчас и желаем. А музыкальный подарок – одна из тех песен, которые вам особенно нравятся. Поздравляем с наступающим, и пусть это будет ваш лучший день!

0: Лучшее. Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

программу по заявкам прилетело послание от Ирины Зотовой. Она пишет: «Добрый день. Хочу поздравить свою любимую начальницу Вику Дацию с днем рождения, которое будет в воскресенье 9 августа. Викуля, ты прекрасный человек. Спасибо судьбе, что свела нас с тобой. Оставайся всегда такой же честной и справедливой. Огромного тебе здоровья и терпения в нашей непростой жизни. Люблю тебя. Будь умницей, а я буду с тобой рядом». Кстати, песня для вас, Виктория, называется «Спасибо, что ты есть». Поднимаем за вас заздравную чашу и слушаем Алексея Брянцева в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

Ну что ж, Наталья в своей песне поет «Пишите письма», а мы же получили следующую поздравительную весточку в программу «По заявкам только для вас». Добрый день, Авторадио. Сегодня хотим поздравить нашу любимую подругу Олесю Семенову с днем рождения. Желаем оставаться такой же восхитительной, красивой, любимой, доброй, какой мы все тебя знаем и очень сильно любим. Это поздравили подруги Любовь, Анастасия, а также сестра Юлия и любящий муж Вячеслав. Ну а музыкальный подарок они пишут «Подберите на свой вкус». Нам нравятся все песни на Авторадио. Спасибо за доверие, хотя это не просто поймать настроение. Но уверен, это сделает Гриша Петров. Его песня про день рождения. Вам, Олеся, желаем веселого праздника и восхитительного состояния души.

0: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Залзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Залзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sava. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Продолжается программа «По заявкам только для вас». Мы получили весточку от Романа. «Добрый день, наши любимые. Время летит, жизнь кипит, и это замечательно. Внуку Маркушке уже целых 3 года. Серьезный возраст и серьезный мужчинка. Очень хочется, чтобы радовал, чтобы был здоровеньким. И хотелось бы побывать у него на юбилее лет так через 47. А песню даже и не знаю для такого малыша. Наверное, это больше надо для родителей, для дочурки Надежды и для зятя Сергея. Пожалуй, по этому прекрасному поводу мы послушаем Дениса Клявера, песня которого про самое дорогое в нашей жизни, про наших близких, которых нужно беречь. А внуку Маркушке передайте от Авторадио большой привет.

Пятничная программа «По заявкам» только для вас выходит на финишную прямую. Нам пишет Маргарита. Добрый день, Владимир. Очень хочется завершить неделю в тонусе, и это наверняка случится, если в эфире прозвучит песня «Flowers». И хороших вам выходных. Это пожелание я, пожалуй, переадресую всем нашим слушателям и добавлю. Главное, чтобы погода не подкачала. Замечательную песню Майли Сайрус мы послушаем и простимся до понедельника, когда вновь встретимся на том же месте, в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Правооруженные силы.
1: В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
3: Про исследования.
1: Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит.
2: Про погоду.
1: В субботу, 8 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка становится мостом между традицией и современностью. Сегодня знакомый по песне «Напиток жизни» исполнитель Ашот Аракелян представляет свою новую работу. «Эх, 50, ни много и ни мало». Певец армянского происхождения, работающий в жанре эстрадной музыки с национальными мотивами. В его творчестве гармонично сочетаются лирические баллады, в которых звучат темы любви и жизненных принципов. В этом году он представил еще одну новую жизненную работу, продолжив линию песен о судьбе и человеческих ценностях. Встречайте!

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Прощай, цыганка, серая, были твои губы сладкими, как вино.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиаторы обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять и вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причиной могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билетшустерви.
7: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко, и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Необходимо обсудить систему физической подготовки молодежи в школах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специальности. Назначения.
2: Про президента.
1: Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, сообщили в канцелярии президента. Отпуск главы государства продлится до следующей субботы 15 августа.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. А на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить и осеннюю прохладу. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. В воскресенье осадков не ожидается. Ночью плюс 9, плюс 12. Вторая половина дня теплее субботы. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов. Но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: 20.

0: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билетши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Лемана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Автомонитор.
1: Добрый вечер. Информация на 16:25 сегодняшнего дня. Улица Карля Ульманя-Гатва, пробка, в сторону Юрмал.
2: Первый вечерний выпуск «Автомонитора» начали с инфо от автоледи Кристины. Она констатировала факт, что на Карля Ульманя перед Лепес в направлении Юрмалского шоссе пробка на 25 минут. Но это пока. Кроме того, забита машинами и сама Лепая в сторону Марупе. Отметим, что из центра на участке Валдемар-Вантовый мост до улицы Мелнсила также приличная пробка. По городу раскинулись 10-минутные затруднения. В частности, на Бриево-Базгатве в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе, на Густово-Зымгалы-Гатве перед Бриево-Базгатве в направлении Восточной магистрали, а на улице Круспилс от моста Славу в сторону Гранита можно задержаться от 15 минут. Это далеко не все проблемные места в городе, но самые существенные. Кроме того, пробки на Рижской окружной А5 с обеих сторон перед Балтезерс и перед выездом на окружную со стороны улицы Бикернеку. Здесь тоже можно оставить от 15 до 20 минут. Будьте внимательны, взаимовежливы на дорогах, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Смит 5. Августа Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Mēs.

0: Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Датское подразделение заменит шведский контингент. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личности, составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада.
0: Про налоги.
1: Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя, из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания Omniva. Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг Omniva Латвия Александра Борцова.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Москве.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Иногда музыка становится мостом между традицией и современностью. Сегодня знакомый по песне «Напиток жизни» исполнитель Ашот Аракелян представляет свою новую работу. «Эх, 50, ни много и ни мало». Певец армянского происхождения, работающий в жанре эстрадной музыки с национальными мотивами. В его творчестве гармонично сочетаются лирические баллады, в которых звучат темы любви и жизненных принципов. В этом году он представил еще одну новую жизненную работу, продолжив линию песен о судьбе и человеческих ценностях. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Продолжаем пятничным вечером следить за трафиком на рижских дорогах. 7 баллов на мониторе держится уже примерно час. Самые большие проблемы на карле Ульма-Нягатова перед улицей Лепаяс. Крупная пробка в сторону Юрмалского шоссе, она превышает 25 минут. В обратном направлении в сторону центра также затор, но минут на 15. Напротив автомойки Пробро на дороге остановился грузовик. Действует одна полоса. Еще одна серьезная пробка из центра на участке улицы Вальдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила. И можно отметить пару крупных заторов за городом. В частности, в Улбраке на улице Института в сторону Рижской окружной. И в том же направлении собралась очередь со стороны улицы Бикернеку. Обе пробки примерно минут на 15. Вечерний час пик продолжается. Накануне опять было много аварий. 91 ДТП с 8 пострадавшими. Оставайтесь внимательными, не отвлекайтесь на гаджеты. И пусть дороги для вас будут безопасными. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему перегревается двигатель и что делать, если он, наоборот, не прогревается? Самая распространенная причина перегрева – это выход из строя или загрязнение радиатора охлаждения. Со временем он забивается пылью и грязью и перестает нормально справляться со своей задачей. Поэтому решетку радиатора специалисты рекомендуют промывать как минимум раз в год. Лучше всего в начале лета, до наступления жары. Иногда причиной становится механическое повреждение. Например, камень из-под колес может пробить радиатор, нарушит герметичность, и охлаждающая жидкость начинает постепенно вытекать. В этом случае радиаторы обычно меняют, реже ремонтируют. Еще одна частая причина – неисправный термостат. Это небольшой, но важный элемент, который регулирует температуру охлаждающей жидкости. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость перестает поступать в радиатор, и двигатель быстро перегревается. А решение здесь одно – замена деталей. Также стоит проверять вентиляторы охлаждения. Если они не включаются или работают слабо, радиатор не продувается должным образом. И еще причина могут быть ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости. Он способен давать некорректные показания и нарушать работу всей системы. Прогреть быстро двигатель – это не проблема, но бывает и обратная ситуация. Двигатель долго не выходит на рабочую температуру. В городе это может быть незаметно, но на трассе стрелка температуры так и не поднимается, ну а печка почти не греет. Чаще всего причина та же – термостат. Но теперь он заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость постоянно циркулирует через радиаторы. Двигатель не успевает прогреться до нормы. Проверить это можно даже без сервиса. При холодном двигателе нижний патрубок радиатора быстро становится теплым. Значит, термостат открыт постоянно и требует замены. Выбор автомобиля зависит от трех вещей – бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений. Но важно помнить, реальная стоимость автомобиля никогда не ограничивается ценником. Специалисты советуют считать полную стоимость владения – страховка, обслуживание, резина и будущие потери стоимости при продаже. Иногда более дешевый автомобиль в итоге обходится дороже, чем более надежная, пусть и изначально дорогая модель с понятной историей. Естественно, при покупке подержанного авто обязательно полная диагностика. Это несколько евро, которые могут сэкономить тысячи в будущем. А при выборе новых машин по параллельному импорту или китайских брендов важнее всего уточнять, кто предоставляет гарантию и где находится сервис. Сегодня по статистике рынка в бюджетном сегменте чаще всего выбирают проверенные корейские модели типа Hyundai или Kia. В более дорогом сегменте востребованы Toyota RAV4 с пробегом и новые китайские кроссоверы. Отдельный вопрос – время покупки. По данным аналитиков, выгоднее всего покупать автомобиль в конце июня, когда дилеры закрывают полугодовые планы и готовы давать максимальные скидки. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
4: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова. А я все та же.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Мой, моей мечты стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
3: I love

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице откроют отремонтированный операционный блок и другие новые помещения. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также ознакомит с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация 2 отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование.
0: Про полицию.
1: В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Автомонитор. Автомонитор Авторадио. Реклама.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Автомонитор.
3: Активным и весьма интенсивным получился час пик в пятницу 7 августа. Примерно полтора часа на мониторе держались 6,7 баллов, и только к этой минуте трафик ушел ниже пятерки. При этом остаются сложные места в городе. В первую очередь это Карля-Ульмань-Агатва, перед Лепой в сторону Юрмалского шоссе. Там крупная пробка от Островного моста, а в сторону центра тоже затор, но поменьше, чуть более 10 минут. Кроме того, сложно на участке улицы Валдемара, Вантовый мост и до улицы Мелнсила. Между тем, наш автопилот Эдвин Дорофеев после 5 вечера отправился на техосмотр на личном авто, о чем и рассказал.
4: Еду на техосмотр. Если интересно, вот то могу сказать, сколько по времени у меня это заняло, учитывая то, что оплатил уже заранее, потому что те, кто оплачивают на месте, я слышал, гораздо дольше ждут своей очереди.
3: Мы узнаем, чем закончилось дело к концу этого выпуска автомонитора, а пока продолжим. На этой неделе наблюдалась высокая аварийность. За первые 4 дня с понедельника по четверг включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 356 ДТП, то есть в среднем 89 за сутки. И сами понимаете, это очень много. Причем виной подавляющего числа аварий был и остается человеческий фактор. Соблюдаем ПДД и скоростной режим и будем внимательны. На этом о трафике на этой неделе почти все. Почти, потому что сейчас узнаем, чем закончилось посещение техосмотра на улице Антонас, где въезд с Мукусалос.
5: Вообще очереди нету. Подъехал сразу к пустым воротам. Ну, передо мной эта машинка. Точнее, она уже проверяется там. А вообще передо мной никого.
2: Автомонитор Авторадио.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видзаме возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билетшосервис».
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.

0: «Грустная остановка».
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука, нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: «Грустная остановка».
2: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн, Платина, Судрабусерц, Прусакс, Лил Кристал,

0: Ultra Life Fest 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели не белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

0: Жизнь. Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Шестое место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Иванов. Полчаса.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». 5-е место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.лв.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтари на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты. Билишусер.
6: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Радио @ Даудзвейдиба ЛВ.
2: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
7: Четвертое место.

0: Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гил Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гил Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Мир моды никогда не стоит на месте. Там, где вчерашние победы уже ничего не значат, каждый новый день становится испытанием. Именно в такую атмосферу вновь приглашает киноафиша. Фильм «Дьявол носит Прада 2» продолжает историю героев, которых зрители полюбили еще после выхода первой части. В центре сюжета вновь оказываются Миранда Пристли, Энди Сакс, Эмили и Найджел. Старые знакомства, новые амбиции и неожиданные встречи вновь переплетаются в мире высокой моды, где успех требует не только таланта, но и умения принимать непростые решения. Фильм «Дьявол носит Прада 2» снят по мотивам книги Лорен Вайсбергер «Месть носит Прада». К своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а режиссером картины вновь стал Дэвид Френкель, работавший над первой частью. Фильм «Дьявол носит Прада 2» стал долгожданным продолжением одной из самых известных историй о закулисье модной индустрии. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабу Сердце.

0: Fest 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский и Ярослав Сумишевский. Левый берег Дона. Запись выступления июль 2024 года.

Слана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка становится мостом между традицией и современностью. Сегодня знакомый по песне «Напиток жизни» исполнитель Ашот Аракелян представляет свою новую работу. «Эх, 50, ни много и ни мало». Певец армянского происхождения, работающий в жанре эстрадной музыки с национальными мотивами. В его творчестве гармонично сочетаются лирические баллады, в которых звучат темы любви и жизненных принципов. В этом году он представил еще одну новую жизненную работу, продолжив линию песен о судьбе и человеческих ценностях. Встречайте!

0: Интересный факт. Первая машина с полным приводом.
1: Компания Honda зарекомендовала себя как производитель. Но мало кто догадывается, что именно этой компанией был выпущен первый автомобиль с полным приводом. Им стала Honda Prelude, которая имела механическую систему привода на все колеса. И в течение одного года со старта выпуска этот автомобиль при дрифте превосходил даже таких грандов, как Porsche и Ferrari.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

музыка любви всегда звучала, окруженная волшебными словами. Чтобы музыка любви всегда звучала,

нашего альбома, чтобы иногда рассматривать печально фотографии из нашего альбома. Ты не делай эту музыку потише, одиночество.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Брат. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами улыбаясь в рассвете.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

103 Eagle FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

просто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров,

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Маршал. Орел. Запись выступления январь 2017 года.

Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия. This is the story of my baker.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в Курзаме и Видземе возможен дождь. Ветер западный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В субботу днем сквозь облака выглянет солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7. Местами порывами до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Возможны дождь и грозы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Борис Гребенщиков. Город золотой. Запись выступления апрель 2022 года.
1: Под небом.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не спало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

остаешься ты. А пока тебе не скрещу на груди персты, о проклятие, у тебя

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.